0: в коста.
1: Сто помисля о тобе, да псълкни с колец хитвейс, гасни уж да ноге.